0: личных объектов.
1: Oh, I don't know about the lady in the room.
0: Вот именно прямо проблема.
1: Эшери, I am jelly. What am I?
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: почну здаля, чики-бум-бум,
1: бум-бум.
0: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
1: бум-бум.
0: Щоб почистила земля, чики-бум-бум.